0: А стоя бок-боку, это хак-куз.
1: И говорили, хавали. А хахули.
2: Нас так едете?
1: А ши смело, не едет на этом. Ну, смело, они едут, хотя бы тоже, не хотят, я им это беру, то ходят, а вот, а я дучила, что это вот 14, это вот 6.